你的身份的大爷的好疼，如夜晚个地的烈王来时日和我心за рок шиаркен баву бра куштен хуш кудайк бирен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванен курд эй геле курдустан нехилен курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşteki ala. Ne helin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin, etbire poşimani bin desti istuhari veri. Ne helin, ver nedin, ver hobidin, ver fadan jiyane, Yan Kurdistan, yan Nemad, yan Kurdistan, yan!